Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Участники конференции «Право на возвращение самоопределения. Двойные стандарты и селективные подходы» направили обращение в Конгресс США. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника Дня государственности Республики Словения. В письме выражается вера в успешное продолжение совместных усилий, направленных на развитие дружественных связей между Азербайджаном и Словенией, отмечающим в этом году 30-летие установления дипломатических отношений, расширение представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. В ходе беседы было затронуто значение Шушинской декларации, отмечено успешное развитие братских и союзнических отношений между нашими странами во всех направлениях, в том числе в межпарламентской сфере. Было отмечено, что дружба и братство между нашими странами являются важным фактором в обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами и перспективы его дальнейшего расширения. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов также встретился с делегацией в главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество остается важной частью двусторонних связей. Также была отмечена значимость регулярных контактов и взаимных визитов между законодательными органами двух стран. Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Премьер-министр Али Асадов встретился с вице-губернатором, председателем правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым. В ходе встречи с удовлетворением отмечен высокий уровень взаимодействия Азербайджанской республики с регионами Российской Федерации, в том числе Астраханской областью. Были затронуты вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью по направлениям, представляющим взаимный интерес. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова в рамках 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества в Баку встретилась с председателем собрания Исламского совета Ирана Мухаммадом Багером Галибафом. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Ираном и отметили, что реализуемые проекты и новые направления взаимодействия будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Также были обсуждены региональные процессы и подчеркнута важность переговоров для обеспечения мира и стабильности. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским на полях конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Стороны обсудили перспективы развития прагматичных польско-азербайджанских отношений, а также работу над проектами соглашений между двумя странами. Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам поддержки Украины, а также рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе, процессы в регионе и оценку происходящего азербайджанской стороной. Официально Баку решительно осуждает и отвергает необоснованное утверждение Министерства Европы и иностранных дел Франции от 23 июня, опубликованное на интернет-странице парламента в качестве ответа на вопросы членов Национального собрания Франции.

0: Франции касательно поддержки армян, переселенных из Нагорного Карабаха, судьбы армянских заключенных и их освобождения, армянского религиозного и культурного наследия, прав человека в армяно-азербайджанском мирном процессе, а также прав человека в Азербайджане. Об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно необоснованных ответов Министерства Европы и иностранных дел Франции на вопросы членов Национального собрания Франции. Отмечается, что ответы МИД Франции в очередной раз показывают, что Париж все еще с трудом принимает реалии в регионе и вместо того, чтобы вносить вклад в укрепление мира на Южном Кавказе, продолжает придерживаться устаревших и односторонних политических подходов. А это наносит серьезный удар как по авторитету Франции в регионе, так и по ее имиджу надежного партнера.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на свою историческую родину стал более актуальным в международном сообществе. Особенно значимым в этом контексте стало проведение международной конференции «Право на возвращение самоопределения. Двойные стандарты и избирательные подходы», организованной Бакинской инициативной группой в здании Конгресса США в Вашингтоне. Конференция, ставшая первой в своем роде в Конгрессе США, была посвящена этнической чистке азербайджанцев, проводимой Арменией. На мероприятии предоставлены возможности обсуждения данного вопроса с точки зрения международного права и прав человека. На мероприятии обсуждалось право сотен тысяч азербайджанцев, которые были насильственно переселены с территории Армении, на безопасное, добровольное и достойное возвращение на родные земли. Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с заявлением по этому поводу.
1: 20-й асыр бойы 1905-й ильдан башлайарак 1991-й иле кадар.
0: В течение 20-го столетия, начиная с 1905 года и до 1991 года, уроженцы Западного Азербайджана изгонялись с родных краев. Определенные силы препятствуют обсуждению данной темы на международных площадках. Бакинская инициативная группа, обращаясь с призывом к другим гражданским общинам и международным институтам, требует соответствующего международным нормам и безопасности опасного возвращения на родину уроженцев Западного Азербайджана.
1: Qərbi azərbaycanlılar öz torpağına beynəlxalq hüquq çərçivəsində təhlükəsiz şəkildə qayıda bilsinlər.
0: В ходе конференции также обсуждалась судьба культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, которое находится на территории Армении. Были затронуты вопросы, касающиеся международно-правовой оценки случаев переименования или уничтожения исторических памятников, мечетей, кладбищ и населенных пунктов. Участники конференции рассмотрели возможность включения этих вопросов в механизмы мониторинга ООН и других международных организаций. Право на возвращение – одно из основополагающих прав человека, закрепленных в международном праве. Соблюдение этого права может стать основой для долгосрочного мира и доверия в регионе. В ходе мероприятия активно обсуждалось право пострадавших от колонизации народов на самоопределение. Также рассматривались подходы международных организаций к этим вопросам и пути преодоления так называемых двойных стандартов. Проведенная в Вашингтоне конференция свидетельствует о том, что вопрос возвращения западных азербайджанцев стал не только региональной, но и глобальной проблемой. Вопрос рассматривается в контексте международного права, прав человека и восстановления исторической справедливости. Обсуждения в Конгрессе США имеют важное значение для того, чтобы сохранить данную тему в центре международного

0: международного внимания и привлечь к ней больше внимания с юридической и политической точек зрения.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: В Баку завершилась 20-я сессия конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. На церемонии закрытия сессии были рассмотрены отчеты комитетов Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, а также обсужден проект Бакинской декларации. По итогам обсуждения участники приняли Бакинскую декларацию, а также ряд других документов. После этого сессия официально завершила свою работу. В мероприятии, проходившем с 22 июня, приняли участие более 400 делегатов. В Вашингтоне в здании Конгресса США прошла международная конференция «Право на возвращение самоопределения. Двойные стандарты и избирательные подходы», организованная Бакинской инициативной группой. Мероприятие стало важным шагом в доведении до международного сообщества фактов этнической чистки азербайджанцев в Армении. В конференции приняли участие эксперты по правам беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, международные юристы, представители гражданского общества и выходцы из Западного Азербайджана. Участники подчеркнули необходимость признания права сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с исторических земель в Армении, на безопасное, добровольное и достойное возвращение. Выступившие из других стран заявили о недопустимости дискриминации и насильственного перемещения. По итогам конференции принято обращение к членам Конгресса США с призывом поддержать право западных азербайджанцев на возвращение.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: В современном мире влияние государств определяется не только их военным и экономическим потенциалом. Не менее важны такие факторы, как дипломатическая гибкость, репутация надежного партнера и активное участие в региональных и глобальных инициативах. Именно благодаря этим особенностям Азербайджан в последние годы смог утвердиться на международной арене как средняя сила. Сегодня внешняя политика Азербайджана нацелена не только на защиту национальных интересов, но и на продвижение сотрудничества между различными регионами. Наша страна, расположенная на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, стала важным связующим звеном в глобальных экономических цепочках благодаря реализуемым транспортным, энергетическим и коммуникационным проектам. Этот факт значительно повышает и геополитическое значение Азербайджана. Особую роль в укреплении международного авторитета нашей страны играет энергетическая дипломатия. Крупные энергетические проекты, инициированные Азербайджаном, вносят значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Официальный Баку зарекомендовал себя как надежный партнер на различных международных площадках, способствуя установлению долгосрочных отношений сотрудничества. Еще одним ключевым фактором, способствующим укреплению позиции Азербайджана как страны среднего уровня, является многосторонняя дипломатия. Успешное председательство в движении неприсоединения, активная работа в Организации тюркских государств, а также инициативы, выдвинутые в рамках Организации исламского сотрудничества и других международных организаций, позволили нашей стране занять более заметное место на глобальной арене. Проведение международных мероприятий также свидетельствует о растущем авторитете Азербайджана. Баку стал важным центром для диалога благодаря многочисленным политическим, экономическим и гуманитарным форумам. Эти площадки позволяют Азербайджану не только представлять свои позиции, но и способствовать установлению сотрудничества между различными сторонами. Данные вопросы стали центральной темой обсуждения на мероприятии, организованном Центром анализа международных отношений. На мероприятии председатель Центра Фарид Шафиев подчеркнул возрастающую роль Азербайджана в мировой системе, акцентировал внимание на потенциалах страны как государства средней силы и на той важной функции, которую она выполняет в региональных и глобальных процессах.
2: Azərbaycan təkcə öz regionunda yox, regionun ətrafında da müəyyən siyasəti.
0: Azərbaycan realizует определённую политику не только в регионе, но за его пределами. Речь идёт об экономических, энергетических и транспортных проектах. Не менее важна наша роль посредника на Ближнем Востоке.
2: Yaxın Şərqdə olan bizim bu vasitəçilik rolumuz Suriya, İsrail arasında vs.
0: Таким образом, Азербайджан уже не просто участвует в региональных процессах, но и становится одним из ответственных и надежных государств Средней Азии, которые влияют на формирование международной повестки дня. Закрепившийся статус также повышает ожидания того, что в будущем наша страна будет играть более активную и эффективную роль в глобальной политике.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В город Ханкенди, а также в ряд населенных пунктов Ходжалинского и Агдаринского районов вернулись еще 44 семьи. На данном этапе поселок Кяхиджахан города Ханкенди переселены 8 семей

4 человека. В село Паллыча Ходжалинского района 2 семьи, 7 человек. В село Бадара 2 семьи, 5 человек. В село Ханабад 2 семьи, 5 человек. В село Гасанрис Агдаринского района переселились 13 семей, 53 человека. В село Чилдрам 13 семей, 53 человека. А в село Венгли 4 семьи, 23 человека. Также в село Шукюрбяли Джабраильского района переселены 28 человек, 7 семей. В Шукюрбяли предусматривается переселение 2522 человек, 615 семей, включая жителей сел Шихалягалы, Дежель и поселка Махмудлу Джабраильского района. В Баку проходит второй форум «Туркманское наследие. Солидарность гражданских обществ» с участием около 30 представителей гражданского общества из Ирака, Сирии, Ливана и Турции. Мероприятие посвящено вопросам сохранения туркманского наследия, популяризации общих культурных ценностей, укреплению сотрудничества между институтами гражданского общества и направлению будущей совместной деятельности. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

В эфире аналитическая передача Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Азербайджанская стратегия сильного государства и сильной армии. Азербайджанская армия стала образцом героизма в мировой военной истории. А теперь более подробно. Азербайджанская стратегия сильного государства и сильной армии. Сегодня победоносная азербайджанская армия отмечает свое 108-летие. 28 мая 1918 года, в день образования Азербайджанской демократической республики, в нашей стране были предприняты важные шаги к созданию собственной армии. 26 июня 1918 года правительство приняло решение о формировании первой регулярной воинской части отдельного азербайджанского корпуса. Переименование мусульманского корпуса на отдельный азербайджанский корпус стал важным этапом на пути к формированию национальных вооруженных сил. 22 мая 1998 года великий лидер Гейдар Алиев издал указ, согласно которому 26 июня – день создания первого отдельного азербайджанского корпуса под командованием генерала Самедбека Мехмандарова во времена Азербайджанской демократической республики был объявлен Днем вооруженных сил Азербайджанской республики. Этим указом Гейдар Алиев сделал важный шаг на пути к восстановлению исторической правды и сохранению традиции преемственности формирования национальной армии. В настоящее время азербайджанская армия считается одной из самых сильных и подготовленных на Южном Кавказе. За последние годы, благодаря оказываемой армии вниманию и поддержке верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева имеется прогресс в области военной техники, боеприпасов, подготовки кадров и боеспособности. Особенно ярко это проявилось в 2020 году, когда 44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру силу, патриотизм и стратегическое превосходство азербайджанской армии. В результате этой войны были освобождены земли, которые около 30 лет находились под оккупацией Армении, и восстановлена территориальная целостность страны. Все это стало возможным только благодаря сильной армии и национальному единству. Строительство азербайджанской армии всегда было в центре внимания президента Ильхама Алиева. Благодаря этой деятельности, направленной на укрепление армии, были написаны книги и сняты фильмы о грандиозных победах, одержанных азербайджанскими солдатами в контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупированной Армении, а также в локальных антитеррористических операциях, проведенных в сентябре 2023 года. Вооруженные силы Азербайджана сегодня входят в число 50 сильнейших армий мира. Выступление президента Ильхама Алиева. Сегодня победоносная азербайджанская армия известна во всем мире. Именно победоносная, победившая на поле армия. Вторая Карабахская война продемонстрировала нашу силу, современность. Мы вели войну 21 века. Сегодня уже не секрет, что в ведущих военных училищах мира изучаются наши операции, наши успехи, победа во Второй Карабахской войне. Мы создали такую мощную армию, что в международных рейтингах всегда занимали 50-е места, но после войны, естественно, поднимемся на более высокие места. В течение 44 дней вооруженные силы Азербайджана ни разу не отступили. Ежедневно наши военнослужащие рисковали своей жизнью. Наши герои шли на смерть, потому что их дело было правым. Мы не только продемонстрировали войну 21 века, а завоевали до сих невиданную во всем мире победу. Первый герой этой победы – азербайджанский солдат, азербайджанский офицер. Азербайджанская армия всегда готова защитить нашу независимость и территориальную целостность. Азербайджанская армия является основой нашего государства, предметом доверия народа и источником нашей гордости. 26 июня – День вооруженных сил Азербайджана. Мы с гордостью отмечаем не только годовщину нашей армии, но и День суверенитета нашего государства, единение нашего народа и нашу веру в светлое будущее. Сильная армия – залог сильного государства. Сегодня азербайджанская армия стала центром силы не только в регионе, но и на международной арене.

0: Азербайджанская армия стала образцом героизма в мировой военной истории. Вторая Карабахская война оставила глубокий след в истории нашей государственности. Даже спустя столетия славная Великая Победа не утратит своей значимости, и наш народ всегда будет ею гордиться. Сменяющие друг друга поколения еще долго будут рассказывать о героизме наших предков, о смелости наших отважных сыновей, солдат и генералов, отдавших свою жизнь за Родину. Из уст в уста будет передаваться эпос об азербайджанской армии, вошедшей в мировую военную историю своей решительностью, отвагой и стойкостью. В Отечественной войне наши солдаты и офицеры, оснащенные современным вооружением и техникой, под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева каждый день записывали на скрижали нашу победу, которая уже становится историей. Азербайджанская армия продемонстрировала на поле боя беспрецедентное мастерство и заставила врага ощутить на себе всю мощь нашего оружия. Даже спустя почти 6 лет после окончания войны мы продолжаем говорить о мужестве и патриотизме наших воинов, которые смогли поставить на колени противника и преподать ему важный урок. Ведущие университеты мира, а также военные эксперты и специалисты изучают боевую тактику подразделений нашей национальной армии, успешные операции и путь к победе. Вот что об этом говорит депутат Джейхун Мамедов.
1: Благодаря железному кулаку Азербайджан завоевал победу. Сегодня Азербайджан продолжает свою дальновидную политику. Победа была блестящей. Великие престижные мировые военные школы изучают данный опыт Азербайджана. На сегодняшний день в мире живет 3000-4000 народностей, имеется около 200 государств. Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. С уверенностью отмечу, что наша армия продвинется в этом рейтинге. Успех достигнут в результате 30-летней деятельности великого лидера Гейдара Алиева и его достойного последователя президента Ильхама Алиева. Сегодня наша армия обладает самым современным и точным оружием и боевой техникой, способной уничтожать противника на больших расстояниях. Она управляется беспилотными истребителями, созданными с использованием передовых технологий мировой военной промышленности. В арсенале нашей национальной армии есть сотни единиц бронетехники, множество сторожевых и военных кораблей, а также системы ПВО и установки, соответствующие самым современным стандартам. Кроме того, боевые самолеты, военные и транспортные вертолеты, разведывательные боевые беспилотники, дальнобойные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и оперативно-тактические ракетные комплексы являются значительным потенциалом нашей национальной армии, по словам военного эксперта Ильхана Шахалиева.

0: Olduğu сигналы ötürüldü. Ona göre de Кыстөчүнүн мухарибанын
1: результаты 40-ти огненной войны, применяемой азербайджанской армией боеприпасы и военная техника, закупаемая из-за рубежа технологии 4-го и 5-го поколения, беспилотники, дроны «Камикадзе», а также информационные технологии в военном деле 21 века сформировали азербайджанский опыт для других стран. И Отечественная война, и антитеррористическая операция продемонстрировали всему миру силу и волю нашего народа, а также героизм наших солдат и офицеров. Именно благодаря их самоотверженности и героизму сегодня мы вновь вступаем по Карабаху и Восточному Зангезуру.

Кестовцумун, Хамбатас ханым ядыр вечене азгайын евразан варакан шахерин. Певны жамрак Мичанский шагурсман Мекнарков тарацашлани таранси кнаравурсюнар авеликан тлайнден. Тарацашлани петуцюнер евадыр вечене шахеры хамыкнумен зангезури Мичанский стылсман.

Гасаиц. Зангесру Мичанский стерсман Аминакари Воркетари Смека, Туркалесу Еркарнари Мичев, Харабир Снорин Лайман, Нурхнаравур Снори Бацонне, Кентронака Насей Турпацен, Адрибеченин, Мичи Мичанский Мичоцов. Мичи Мичанский Зангесру Чу, Наравур Снеста, Сум Кентронака Насей Петоцинара, Авери Каши, Равур Сянвара Капел, Туркака Нашхари, Рачатар Еркри, Туркей Хет. Идеп Туркей Нахага Реджеп Тайп Эрдогана, Адрибеченум Каяца Сандасакан Могур Сакусян Казмакер, Пусян Тасниот Йорга. Гатанжову, Ирену Рексол Рагру Нарец Руйцом Аселевор Харафаенков Касум, Хаутинис, Евкайнутинис Кашаем, Булор Колмера. Адрбичене Фаестани Мичев Хаутян Хамазайна Гриди Ванагета Каншаджана Картен Хамазайнец Ваце. Киркуас Арксанчорс Вакани Вершин Брюсселю, Москва и Мьев Табилисию, Банак Цюнерец от Хамазайнец Вилли Хаутян Хамазайна Гри Вершина Контекста. На Хаестана Демир Зангезури Мичанскин Байтимайн Аверичи Кундир Хорошу Мецуаберум Цанканалу Маснак Цилтентеса Интеграциян. Тарацашани Заргацума Наравольцюне, Вочмейн Адрбечени, Алиев, Хаястани, Туркей, Ирани, Еваль, Еркарнари Хамар. Туркей Рашнур Тушадруцюне, Равирел, Аймпасти, Вравор, Зангезури, Меченска, Камецасни, Бернапохадрумнара, Вочмейн Автомобилайн, Алиев, Еркатуа, Инчанапаро. Нахосков, Зангезури, Меченски, Басума, Хатанка, Индисана, Карс, Игдар, Нахчуван, Еркатуа, Ингати, Хамар. Инчпесна Ев Наравольцюн, Кастерси, Айвеласнал, Нардрумнара, Адрбечени, Гарабах, Аншаджанум. Айо, Зангезури, Меченски, скажем, на какие спатмакам пулом ханда сегали сворпес шаткари вор горсон. Дуклысати кадр бичени дзайны мичезгани радиокайни хайкакан сараючан хагортом варумер Гюлияс Ширинлен.